0: Радио Ена 80.
1: Супер часи, супер гласба. Твой най-любши хит.
0: Радио Ена 80.